0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа Blues Doctors, город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.
2: Oasis.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-Арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Со следующего года в старших классах вырастет учебная нагрузка, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения. Ведомство утвердило новый образовательный стандарт. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов составит 2312 за два года. Это примерно на 140 часов больше прежнего показателя. При этом максимальная нагрузка за два года не должна превышать 2500 часов. Недельная нагрузка останется в пределах 37 часов в каждом классе. На модернизацию очистных сооружений, из-за которых Екатеринбург летом остался без воды, потратят почти 80 миллионов рублей. Водоканал ищет подрядчика на строительство трубопровода перекачки промывных вод от западной фильтровальной станции. Подземным способом предстоит проложить почти 300 метров труб. По ним будут уходить сточные воды, которые остаются после того, как на станции промывают оборудование. Затем эта вода попадет в специальную камеру, а оттуда вверх Исетский пруд. В Екатеринбурге подорожали яйца. Средний ценник свыше 90 рублей за десяток. Рост за неделю составил около 3%, сообщает Свердловскстат. При этом в разных сетях цены сильно различаются. Так, в Монетке яйца категории С1 стоят 65 рублей, а отборные от Рыбицкой птицефабрики 130. В Ленте первая категория доходит до 150 рублей, С0 до 169. Дороже всего во Вкусвилле. Там десяток категории С1 достигает 288 рублей. Параллельно выросли цены на овощи. Овощные консервы для детского питания, помидоры и огурцы. Овощи из борщевого набора, напротив, подешевели на 1,5-7,5%. Готовая спортивная страховка для юного спортсмена стоит от 400 рублей. И без нее не обойтись, если ребенок занимается в секции или выступает на соревнованиях. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Полис обязателен для тренировок в спортивных школах, лагерях, на сборах и турнирах. Рекомендуемая сумма страхования от 200 тысяч рублей до 500 000. Цена индивидуального полиса зависит от вида спорта. Базовые дисциплины обойдутся в 400-500 рублей в год. Футбол или гимнастика в 2-2500. Хоккей и единоборство до 6000 рублей. Оформить полис можно онлайн, без медицинских справок. Действовать он начнет на следующий день. Жительница Среднеуральска, которая в начале сентября с небоевым пистолетом в руках пыталась навести порядок в очереди на АЗС, под суд не пойдет. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве, но материалы в суд передавать не стали. Как сообщил руководитель

0: клиники европейского уровня «Парацельс».
1: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Итак, сегодня 19 сентября в Екатеринбурге ожидается преимущественно ясная погода без осадков и плюс 18 градусов.
6: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: «Что такое осень?» – спрашивает нас Юрий Шевчук. «Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на Арсенале нас поддержит».

0: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-0019.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. Явка избирателей на среднем ралли по итогам первого дня голосования оказалась ниже 23%. Об этом сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Екатеринбург. В большинстве районов явка не достигла даже 20%. В среднем по Уральскому округу на участке пришли 29% от имеющих право голоса. Выборы продлятся еще два дня. Напомню, свердловчане выбирают депутатов Госдумы на следующие 5 лет и регионального ЗАГС собрания. Участки для голосования работают с 8 утра до 8 вечера. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. О смерти Чепикова стало известно в четверг. Причиной стала онкология. Ему было 59. 20 лет назад Сергею Чепикову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. К тому моменту он был двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона обладателем Кубка мира. Большую часть карьеры Чепиков представлял на соревнованиях Свердловскую область. От региона избирался в Госдуму в 2 последних созыва. На среднем Урале опубликована карта мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области, в Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивдельском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Численность медведей из Свердловской области остается на уровне прошлого года – почти 4 500 особей. Мэрия Екатеринбурга собирает предложения горожан по регулированию движения электросамокатов. В городе стартовали общественные обсуждения проекта правил для средств индивидуальной мобильности. В документе уже закреплено понятие СИМ, а также прописаны требования к зонам их стоянки. По итогам обсуждения власти планируют сформировать и направить в ЗАГС собрание предложение по корректировке регионального закона об административных правонарушениях. Прием замечаний и идей от жителей продлится до конца сентября. «Сумерки» вернулись в прокат и спустя почти 20 лет после премьеры обошли новинки недели. В первый день повторного релиза сборы первой части «Вампирской саги» составили 40 миллионов рублей, с учетом предпродаж 46 миллионов. «Сумерки» опередили анимацию «Как Иван в сказку попал» и драму «Курьер». На следующий день ситуация изменилась. Лидером стал «Как Иван в сказку попал», «Сумерки» заняли второе место. Вслед за второй частью «Вампирской саги» на широкие экраны вернутся и остальные 4 части. Они выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
4: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
3: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге намерены ввести более строгие правила размещения парковок для электросамокатов. Проект соответствующих поправок сейчас внесен на общественное обсуждение, сообщает Federal Press. В случае принятия документа парковки запретят устраивать на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на остановках общественного транспорта и в радиусе 20 метров от них. Также ограничение по расстоянию будет действовать возле памятников, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, под запрет попадут газоны, дворовые территории, арки и тротуары, ширина которых недостаточна для комфортного прохода пешеходов. В Екатеринбурге цены на бензин меняются разнонаправленно. По данным Свердловскстата, за минувшую неделю АИ-95 подешевел на 2,3%. Сейчас он стоит 77 рублей за литр. При этом АИ-92 подорожал примерно на 2,5% и обходится в 74 рубля за литр. Остальные виды топлива почти не изменились в цене. Отмечается, что за неделю официальная инфляция составила всего лишь 0,02%. С конца августа рост цен на топливо опережает темпы инфляции в сотни раз. В Асбесте с горадминистрации взыскали 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которую покусала бездомная собака. Инцидент произошел в середине лета. Пострадавшей потребовалась госпитализация с множественными ранами и переломами локтевой и плечевой костей. Прокуратура через суд потребовала от мэрии Асбеста компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил в полном объеме. В Екатеринбурге за 3 месяца в пункты приема покрышек на минометчиков сдали более 13 тонн шин или около 320 комплектов. Пункт принимает покрышки по субботам с 10 утра до 4 часов дня. Жители могут бесплатно сдать шины дважды в год. Перед сдачей их нужно очистить от грязи и мусора и убедиться, что нет следов горюче-смазочных материалов. В этом же пункте на минометчиков 30 бесплатно принимают мелкую электронику, старую бытовую технику, отработанные моторные и трансмиссионные масла. В следующем году россиян ждет одна 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные 3-дневные выходные ко Дню защитника Отечества. По утвержденному производственному календарю в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса. Рок Арсенал 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
4: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Академический остается единственным районом в Екатеринбурге, где батареи включены во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома Академа оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление. По плану до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своих управляющих компаний в ЖЭУ и ТСЖ. В Екатеринбурге Минобороны требуют снести 97 гаражей кооператива «Тыловик-32» в поселке Кольцово. Боксы построили в 90-е годы военные и ветераны с согласия командования, расположенной поблизости в войсковой части. Землю военные не оформляли десятилетиями. В 2025-м Минобороны заявила права на участок. В марте текущего года проезд гаражам перекрыли, запретив людям забрать личные вещи. В мае, когда владельцы боксов попытались пройти на территорию, приехали военные с автоматами и всех скрутили. Кооператив подал иск в суд. Минобороны предъявило встречное требование о сносе. Следующее заседание суда состоится в конце октября, передает Е1. Средняя стоимость ремонта автомобиля по итогам первого полугодия достигла 10,5 тысяч рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Об этом газете «Ру» рассказал гендиректор страховой компании «Полис Онлайн» Андрей Креер. Услуги подорожали на 18%, запчасти на 10%. Кузовной ремонт дорожает быстрее. Редкие детали и электроника прибавили 15-25%. Больше всего пострадали владельцы иномарок, не локализованных в России. Запчасти на «Пежо» подорожали на 20%, для «Порше» на 15%, для Subaru на 12%. Средняя выплата по ОСАГО выросла до 122 тысяч рублей, но рассчитывается по справочным ценам, а не по рыночным. Сегодня вступают в силу новые справочники, из расчета исключат дешевые аналоги деталей, и выплаты могут вырасти еще на 8-10%. Более 1,5 миллиона туристов посетили Средний Урал с начала года. Регион оказался на 6-м месте в России по числу размещенных гостей и в 4-ке с ростом летних бронирований, сообщили в Департаменте информполитики региона. Главными центрами притяжения остаются Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть и Верхотурье. Растет интерес к природным маршрутам Северного Урала и к Ирбиту. В трамваях Екатеринбурга появились кнопки вызова Росгвардии. Их установил Гортранс из-за хулиганства подростков. Юные нарушители ломают окна, катаются на сцепке, бегают перед вагонами и срывают движение. Совокупные задержки рейсов за сезон исчисляются часами. Гортранс договорился с Росгвардией, что при ЧП водитель сможет оперативно вызвать наряд. До приезда силовиков вагоновожатый сможет удерживать нарушителей в запертом вагоне. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
5: Завтра, в воскресенье 20 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Без осадков и плюс 18 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
6: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРН 308-667-119-219.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А.
2: Здравствуйте. В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом. В тестовом формате он затронет Москву, Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент Путин. Власти Екатеринбурга отклонили проект застройки берега и сети у парка Маяковского, передает портал 66.ru. На участке между парком и улицей Луганской на месте ветхих домов и садового товарищества хотели построить жилье для 11 тысяч человек. В проекте были заинтересованы компании «Практика», «Фортис», «Тетрис Групп» и «Атом». Причиной отказа стали новые федеральные правила. С августа запрещено строить в зонах затопления и подтопления. Раньше застройщики могли обещать защитные меры – дамбу, дренаж, подсыпку. А теперь сначала нужно обезопасить территорию и исключить ее из зоны затопления в реестре. Девелоперы надеются на поправки в закон, в частности, на введение переходного периода. Екатеринбург готов к подаче тепла. По данным мэрии, замена внутридомовых инженерных коммуникаций выполнена на 100%. Теперь дело за управляющими компаниями. Первыми тепло получают больницы, школы, детсады. По плану, до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. На Урале готовится к масштабному ремонту федеральных трасс. В план работ включен участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр. Он находится в районе села Покровское. Еще один объект – участок Пермского тракта со 160 по 169 километр, расположенный неподалеку от Отчита. Уралоправтодор ведет поиск подрядных организаций для выполнения работ. Общий объем финансирования составит 206 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют до середины августа следующего года, передает ЯДИ. Половина екатеринбуржцев планирует сменить смартфон в ближайшие полгода. Таковы данные опроса Авито, проведенного после презентации нового айфона. 12% горожан собираются купить новый телефон уже в этом месяце. Чаще об обновлении задумываются молодые люди от 18 до 24 лет. 29% респондентов покупку пока не планируют. 44% не рассматривают технику Apple. Вовсе, показало исследование Авито. Фигурист Плющенко-младший без грубых ошибок откатал произвольную программу на юниорском гран-при в Турции. Спортсмен получил за прокат 114,53 балла. Сумма за две программы – 171,65 балла. Сразу после проката Плющенко-младший занял промежуточное второе место. После него выступают еще 15 фигуристов. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр с июля представляет на соревнованиях Азербайджан. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года. Примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне. А профильное обучение сохранят по шести направлениям. Естественно-научному, агротехническому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. В Свердловской области растет задолженность по ипотеке. За январь-июль она превысила 708 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказал замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Резкий рост задолженности представители регулятора связывают с увеличением спроса на рыночную ипотеку после снижения ставки с 23% до 18%. Доля рыночной ипотеки выросла с 15% до 35%. Общий долг свердловчан перед банками по всем кредитам достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Свердловчане почти лучше всех в России голосуют онлайн. По данным на субботу, свой выбор в электронном формате сделали 77% зарегистрированных избирателей. Это около 250 тысяч человек. По этому показателю Средний Урал уступает только Московской области. При этом ситуация с традиционным голосованием на участках складывается скромнее. За первый день явка составила менее 23%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Екатеринбург. В большинстве районов явка не достигла даже 20%. Напомню, голосование продлится до вечера воскресенья. Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над сиквелом фильма «Война миров Z». Главную роль вновь исполнит Брэд Питт. Режиссером картины станет Эдвард Бергер, автор фильма «На западном фронте без перемен». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013-м и собрал более 540 миллионов долларов в мировом прокате. Это вольная экранизация романа Макса Брукса о зомби-апокалипсисе. Ранее производство продолжения неоднократно откладывалось. «Урал» добыл важную победу в Нижнекамске, одолев «Нефтехимик» в матче 11-го тура первой лиги. Встреча завершилась с минимальным счетом 1-0. Напряженный получился конец матча. На 89-й минуте нападающий «Урала» Мартин Сикулич получил вторую желтую карточку и покинул поле. Сейчас в активе «Урала» 22 очка. Клуб закрепился на пятой строчке в турнирной таблице. В этом сезоне подопечные Сергея Юрана почти половину очков набрали именно на выезде. Следующий матч «Урала» также гостевой. В субботу 26 сентября предстоит сыграть в Костроме против местного «Спартака». Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Завтра, в воскресенье 20 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Без осадков и плюс 18 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». «Субару Центр Екатеринбург Юг» на Московской 214А.
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге после выборов резко вырастет плата за содержание жилья. Повышение тарифа на 13,5% запланировано на ноябрь. Об этом со ссылкой на городской департамент ЖКХ пишет Е1. А с 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Свердловской области тарифы в среднем вырастут на 13%. Увеличатся платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге получила новое оборудование. В реанимационное отделение поставили 18 аппаратов ИВЛ, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Общая стоимость техники свыше 90 миллионов рублей. Аппараты подходят для детей всех возрастов, включая новорожденных. Они помогают бережно поддерживать дыхание и безопасно проводить анестезию. По словам главы Свердловского Минздрава Татьяны Савиновой, это заметно улучшит экстренную помощь детям с тяжелыми патологиями. Задача ООН по ликвидации голода к 2030 году невыполнима. Об этом заявил представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций при России Олег Кобяков. По его словам, прогресс есть, масштаб мирового голода снижается. Но при сохранении текущей динамики к 2030 году по-прежнему будет голодать порядка 512 миллионов человек. При этом, по словам эксперта, такой прогноз не учитывает влияние конфликта на Ближнем Востоке. В воскресенье в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 20-летию фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать «Благомаркет». Фонд также примет помощь – корм, амуницию, лекарства. Их можно оставлять в специальных корзинах. Топовые российские футболисты выйдут на поле Екатеринбург-Арены. Тренерский штаб национальной команды на днях определился с составом на осенний сбор, в который приглашены 29 игроков. Среди вызванных вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, нападающий Атланты Юнайтед Алексей Миранчук. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Намибии. Эта игра состоится в Екатеринбурге. Официально билеты пока не поступили в продажу. При этом в сети уже появляются сайты, которые предлагают их купить. РФС предупреждает, это мошенники или перекупщики. Там напомнили, что билеты на матчи сборной поступят в продажу через Яндекс.Афишу как эксклюзивного партнера РФС. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Здравствуйте. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%. Об этом сообщил глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Рост связан с обновлением с сегодняшнего дня справочников стоимости автозапчастей. Больше всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda. Меньше всего для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. Это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Академический остается единственным районом Екатеринбурга, где батареи включили во всех жилых домах. Это произошло в первый день старта отопительного сезона 15 сентября. Дома в Академическом оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Они позволяют быстро подавать отопление, сообщили в мэрии. По плану до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. Сроки начала работы батарей в каждом конкретном доме можно уточнить у своей управляющей компании в ЖЭУ и ТСЖ. На Среднем Урале опубликованы карты мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области. В Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивдельском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Треть екатеринбуржцев готовы сменить работу ради роста дохода более чем на 25%. Показал опрос Авито работы. 13% горожан активно ищут новое место. Еще 28% периодически смотрят вакансии. Главный мотив для перехода – увеличение дохода. Так ответили 48% респондентов. Другие причины – смена сферы, изменение графика, рост зоны ответственности. В среднем горожане хотят прибавку в 20%. По словам экспертов, осенью люди чаще пересматривают карьерные планы. При этом многие сначала изучают рынок, а не принимают решения импульсивно. Легенда бокса Костя Дзю рискует потерять спортивную школу и строительный бизнес из-за долгов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш на спорте». ФНС заблокировала счета школы спорта Дзю, где ему принадлежит 50% доли. Причина – долг в 500 тысяч рублей и несвоевременно сданная декларация. Параллельно налоговая ликвидирует вторую компанию боксера. Ее признали фирмой-однодневкой из-за недостоверных данных. Счета также заблокированы. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Завтра, в воскресенье 20 сентября, синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Без осадков и плюс 18 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: стекло.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
0: Eagles.
2: Take it easy.
3: Iron Maiden.
4: Can I play with madness?
3: Смысловые галлюцинации.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» московский гость, основатель интернет-сообщества Beatles.ru. Он же главный редактор этого сообщества, наверное, самого большого сообщества в нашей стране, которое посвящено именно великолепной четверке. Это Алексей Богоевский, он же Корвин. Привет, Алексей.
4: Доброго времени суток всем слушателям.
3: И сегодня, ну, вы все знаете, наши дорогие радиослушатели, что программа выходит в записи. Сегодня весь мир отмечает день рождения одного из самых уникальных музыкантов за всю историю рок-н-ролла. Это Ринго Старр. 86 лет ему исполнилось 7 июля 2026 года. И вот, наверное, начнем как раз с Ринго Старра, Алексей, да? Давайте поставим какую-нибудь песенку.
4: Да, мы встретились сегодня в этой студии в день рождения Ринго Старра, поэтому нельзя его не вспомнить и нельзя не отдать ему дань уважения. И первая вещь, которую хотелось бы сегодня послушать, это песня «Фотограф». С его, наверное, самой знаменитой, самой продаваемой, самой популярной пластинки, которая так и называется «Ринго».
3: 73-й год, да, великолепный альбом. Самый битловский альбом Ринго Старра, потому что там все битлы собрались. Ринго Старр на рок-арсенале.

0: Это был Ринго Стар. Песня называлась «Фотограф». Причем автор ее Джордж Харрисон, насколько я помню. Но это не важно, потому что основным ее исполнителем стал экс-барабанщик группы «Битлз» Ринго Стар. Но сегодня мы будем говорить не только о Ринго Старе, о таких вещах, которые связаны с группой «Битлз», но не только, опять же, с группой «Битлз». Алексей Багаевский – это, ну, в общем-то, легенда, я так могу даже сказать, потому что познакомились мы с ним тогда, когда «Битлз РУ» только еще развивались, да, это был 2003 год, хотя мы раньше переписывались, по-моему. И встретились мы уже очно на Красной площади. Даже перед Красной площадью еще.
1: По очень хорошему поводу, да. Когда впервые в Россию приехал сэр Пол Маккартни.
0: Это был первый его концерт в нашей стране. И это было событие, которое я приравнял к явлению великолепной четверки в нашей стране. По одной простой причине, что Маккартни пел много битловских песен. И половина из песен из всего репертуара Битлз, это, конечно, Маккартни. То есть это уже... Довольно основательно. Да. Ну, сразу давай тогда вспомним этот концерт, что там происходило. Там ведь очень много всяких происходило событий, которые не... Нет, они связаны с концертом, но напрямую это вне концерта происходило. И ты знаешь, о чем я говорю, да? Это вручение леворукой басовой балалайки.
1: Да, я как раз сейчас смотрю на Алексея Коршуна, и рядом со мной сидит Леонид Баксанов. Вот, и я просто вспоминаю, что перед нами, помимо задачи встретить и сообщить сэру Полу, как мы его любим, и подарить ему подарок, была еще непосильная задача. Нужно было встретить всех битломанов со всего бывшего Советского Союза и максимально им помочь для того, чтобы они смогли попасть на этот концерт и смогли оказаться поближе, так сказать, к сэру Полу.
0: Да, я должен сказать, что Леонид Баксанов, который сегодня тоже в студии, это первый президент Уральского Битлз-клуба.
1: Вот, а про подарок все очень интересно. Когда стало известно весной 2003 года, что в Россию приезжает сэр Пол, мы как представители, ну, я и мои друзья, модераторы сайта Beatles.ru, мы как представители самого большого комьюнити приехали в офис компании Saf Entertainment. Это Надежда Соловьева, Владимир Зубицкий. Это те люди, которые привезли сэра Пола при поддержке Альфа-банка. Для того, чтобы заручиться их поддержкой и со стороны фан-комьюнити помочь сделать этот визит незабываемым, сделать его интересным и для артиста, и для поклонников. И возникла целая серия инициатив. Часть из них удалась, часть из них не удалась. Но то, что удалось, это... Спасибо огромное. Вот недавно как раз пересматривал видео на песню «Back in the USSR» с Красной площади. И там мелькают кадры. Там все знаковые люди тех лет, включая Александра Гафина. Это человек, который, собственно, один из идеологов привоза сэра Пола. Ну и, собственно, это тот, кто дал деньги от Альфа-банка. Там Коля Васин, там тогдашний менеджер сэра Пола, тогдашний его пресс-секретарь, прошу прощения, Джефф Беккер, по-моему, его звали. Там, в этом видео на самом деле там понятно, как это было, как это происходило.
0: Наверное, главной песней, которая тогда прозвучала на Красной площади во время концерта сэра Пола Маккартни, была песня «Back in the USSR», естественно, «Возвращение в СССР».

0: Back in the USSR, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Beatles. Именно эта песня стала лейтмотивом концерта сэра Пола Маккартни на Красной площади в 2003 году, на котором мы встретились с моим сегодняшним гостем Алексеем Багаевским, главным редактором музыкального интернет-комьюнити Beatles.ru.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Вот, а с подарком получилось на самом деле забавно. То есть все наши инициативы получились. То есть и с билетами удалось помочь представителям фан-клубов и битломанов из разных частей бывшего Советского Союза. И мероприятия и до, и после концерта случились интересные. И мы после концерта с транспарантами и флагами прошли по центру Москвы и на Театральной площади.

0: свидетелями, как это укладывалось все. Это было здорово, да, интересно.
1: Да, вот как правильно Алексей сказал, это была бас-балалайка, переделанная под левшу. Вот, она такого гигантского размера. Вот, и такой, как мы предполагали, у сэра Пола точно нет. Сэр Пол отличается тем, что поклонники ему дарят сотни и тысячи подарков, и когда он уезжает из какого-нибудь города, у него остается в отеле просто все это абсолютно не разобрано. То есть он оставляет это и дальше едет в тур. А тур был тогда у Маккартни европейский тур, вот, в рамках которого он как раз в Москву и приехал. И Соловьёва такая говорит: ребята, возьмите, пожалуйста, с собой на Красную площадь эту вот бас-балалайку. И мой коллега по Битлз.ру Николай Григорьев такой стоит с футляром за плечами. Вот, и все это очень похоже на огромную базуку, с которой он на Красную площадь как раз и пришел. Охране это очень не понравилось, как бы внешний вид этого инструмента. Значит, мы стояли на пресс-конференции, ждали, пока возникнет какой-нибудь шанс для того, чтобы поднять руку и сказать: сэр Пол, у нас для тебя есть подарок. Потому что, похоже, другого варианта подарить не было. И все, пресс-конференция заканчивается, сэр Пол разворачивается и уходит уже готовиться к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку, вот именно вот на Красной площади, лицом вниз, потому что мало того, что человек с базукой пришел, он еще и пытается ее достать из футляра, и еще артиста беспокоит. Но Маккартни увидел, что у нас что-то подарочное, подошел поближе, мы ему показали, что это никакая не базука, а балалайка, вот, он ее взял уже вот как бы в нее футляр, а потом мы его окликнули, чтобы он и футлярчик забрал, потому что как-то транспортировать вот этот вот прекрасный инструмент, забрал футляр, в футляре лежал, кстати, еще диск, на котором были пожелания здоровья и счастья от представителей одной из российских радиостанций, то есть тоже такой там был рояль в кустах.
2: «Все, что не делается, все делается к лучшему», гласит русская поговорка. И мне кажется, что все, что тогда случилось на Красной площади, все произошло как нельзя лучше с вручением подарка Полу Маккартни. И, кстати, одной из первых песен, которая прозвучала тогда на Красной площади в исполнении Пола Маккартни, была песня «Getting Better»
3: из альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». «Getting Better» становится.

0: Getting Better, все лучше и лучше. Так называлась прозвучавшая песня в исполнении Пола Маккартни и его группы. Это концертная запись с того самого концерта, который прошел на Красной площади в 2003 году, и о котором мы сегодня говорим с одним из главных российских битломанов, любителей группы Beatles, Алексеем Багаевским, главным редактором сайта Beatles.ru. Но говорим мы, конечно, не только о концерте Пола Маккартни на Красной площади, но и о многом другом.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И так все это случилось. Я вот пожал руку сэру Полу, почему-то, кстати, правую, вот потом ее долго не мыл, вот, потому что, говорят, плохая примета, то есть нужно как можно дольше хранить вот это вот тепло рукопожатия. Такая история.
0: Ну, мы опять же были свидетелями с Леонидом того, как он пожимал тебе руку. И действительно, он, будучи левшой, пожал правую руку.
2: А он, наверное, привык. Вот. А потом такая же была у меня ошибка. В 2011 году, значит, у нас был другой уже подарок. То есть это был другой приезд Маккартни в Россию. И мы долго думали, а что подарить? И не додумались ни до чего лучшего, как сделать большую матрешку с лицом, понятно, сэра Пола Маккартни, в которую вкладывается его группа. То есть матрешка поменьше его гитарист Брайан Рэй, еще поменьше матрешка это Расти Андерсон, и самая маленькая это ударник Эйб Лейбориал. А в жизни, для понимания, ирония судьбы, что Эйб Лейбориал, наоборот, самый большой, как бы, из них всех. То есть он больше Маккартни раза в два. Тоже сэру Полу дарили. Опять я с дуру, как бы, ему даю, значит, правую руку. И опять он мне жмет правую. Я потом думаю, то есть один раз, как бы, накосячил, но не два же раза. Вот. И вот такой был прецедент.
0: Ну, в такой ситуации очень трудно вспомнить, что человек левша, да? Но вообще, когда все началось? Мы об этом поговорим, потому что ведь не с бухты-барахты ты придумал этот... Ну, не ты, наверное, все, там был какой-то коллектив, кто придумал вот этот сайт, который сейчас очень раскрученный, и подписчиков там сколько, скажи мне?
2: Зарегистрированных участников около 40 тысяч, оставлено около 5 миллионов очень ценных, интересных сообщений за время жизни сайта. Участники, наверное, из почти всех стран мира, кроме, пожалуй, Аргентина есть, кроме, пожалуй, Антарктиды. И сайту больше 25 лет. Сайт был основан в 2000 году, сейчас 2026. 26 лет для интернет-проекта – это многоватенько. А идея была очень простая. Я, в конце 90-х, был студентом, сидел, никого не трогал, уже готовился к диплому, и у меня по жизни два главных увлечения – это информационные технологии и «Битлз». Вот я как раз вот так вот для дома, для семьи сидел, готовился к диплому, а было скучно. Делал сайт, посвященный дискографии Beatles. Потом в какой-то момент я подумал, что сайт это, наверное, о дискографии, это, наверное, скучновато, потому что таких сайтов уже на тот момент было в мире, ну, с десяток точно, и они были получше того, что я мог максимально сделать. И возникло решение сделать фокус на новости. Потому что новости я читал, за ними следил, вот, и подумал, что было бы интересно вести новостную ленту, которая рассказывала о том, что происходит в мире Beatles. Тем более, что у меня рядом было очень хорошее московское комьюнити вокруг радиостанции «Эхо Москвы», где была рубрика «Битловские вести». Мы с ребятами дружили и обменивались информацией. Первая новость, которая вот на сайте Beatles.ru, вышла 27 января 2000 года. Сайт я сделал сам. На домен Beatles.ru я, в общем-то, и не претендовал. Просто долго следил за доменом. Домен был свободен. Кому нужны Beatles, как будто бы в России? Вот, и пока я собирал $100, тогда регистрация домена стоила $100, ребята из Питера, из петербургской фирмы «Реквизит» его купили. Купили и разместили сразу там статью «Beatles и Пушкин». Вот. Была очень странная в питерском стиле статья, где такого в стиле Даниэла Хармса, которая убедительно доказывала, что битлы русские, а первый битл был Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Ну, статья прикольная, вот, но, наверное, не совсем то, что поклонникам было интересно бы почитать о «Битлз». Поэтому сами основатели фирмы «Реквизит» это поняли и объявили все российские конкурсы. Ребята, веб-мастера, приходите. Кто выиграет, тот и будет вести этот сайт. Я принял участие в этом конкурсе, выиграл его. Предложенный мной прототип сайта был наиболее похож на сайт «Битлз». И ребята из «Реквизита» сказали, вот иди занимайся. Вот сайт, вперед. И так продолжалось лет 10, пока сайт фирме «Реквизит» не надоел, они сказали: слушай, раз уж как бы у вас уже какой-то комьюнити, давай ты уже его заберешь и будешь этим заниматься. Я говорю: хорошо. И к ним съездил в Питер и переоформил сайт уже на себя. Ну, не сайт, вернее, сайт принадлежит всем, кто на нем находится и участвует. Если говорить технически, мне принадлежит домен. Домен beatles.ru.

0: вообще ведь на тебе лежит огромная ответственность, как все-таки главного редактора, то есть как проходит отбор этой информации. И на самом деле там ведь еще ведь форумы эти все, где люди зачастую друг друга поливают, ну, понятно, чем. Ну, в спорах, я не знаю, насколько рождается истина, но, тем не менее, за этим нужно следить, да? Цензурируешь это все?
1: В 2000 году, когда я, как бы, выиграл конкурс, я вообще не ожидал, во что я вляпался. Вот, то есть, это ответственность за комьюнити, это необходимость регулярно публиковать какой-то интересный людям контент, это присматривание за тем, чтобы не писали ничего непотребного. С новостями буду, Алексей, на твой вопрос отвечать последовательно. С новостями, честно сказать, исключительно ориентируюсь на то, что было бы интересно почитать мне. Вот поэтому, наверное, для многих читателей они испытывают разочарование. Там нет новостей о русском рэпе, возможно, нет, там мало новостей о панке, мало новостей о чем-то еще. Там очень много новостей о Битлз и о смежных с Битлз, скажем так, группам классического рока. Просто вот то, что нравится мне самому. Вкус у меня достаточно широкий. Может быть, поэтому «Битлз.ру» никогда не был зациклен именно на творчестве битлов. Вот, а всегда мысли шире, как бы нам не зазорно разместить новости и о группе Queen, и, не побоюсь этого слова, Linkin Park, вот, и, быть может, еще о ком-то.
0: Но на самом деле у меня тоже очень широкие вкусы, поэтому журнал «Эплока», который опять же Леонид Баксанов, сидящий здесь, в общем-то, основал, а сейчас я опять являюсь главным редактором этого журнала, он вроде бы битловский, но очень много не битловского. То есть именно потому, что битлы, они стояли. В основе всего это вот, как один из альбомов группы Oasis называется, «Стоя на плечах гигантов». То есть все остальные, в общем-то, возникли благодаря Битлз.
1: Ну, либо они были где-то рядом.
2: А чего бы нам сейчас не послушать группу Oasis, этих довольно упертых битломанов. Собственно, и создалась эта группа благодаря группе Битлз. И записали они альбом «Стоя на плечах гигантов». Давайте послушаем песню из этого альбома, которая называется «I Can See a Lie».

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость. Rock
1: and Talk на Рок-Арсенале.
2: Встречайте.
3: Мы продолжаем нашу беседу с главным редактором, создателем сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским. И говорим мы сегодня, конечно, прежде всего о его деятельности как модератора музыкального интернет-комьюнити, но и о многом другом, не только о Beatles.
4: Я сейчас вот в Екатеринбург лечу к вам, я имею в виду в уральский Битлз-клуб, для того, чтобы участвовать в мероприятии, посвященном дню рождения Ринга. И смотрю фильм Марка Льюисона, который называется «Эволвер». Он про события 62-го года, когда Битлз стали Битлз, когда к ним как раз Ринго Стар присоединился. И там описывается событие, когда Маккартни со своей тогдашней девушкой, это вовсе не Линда, и даже не Нэнси, и даже не Хизер, вот ее вообще по-другому звали, вот, и она вообще, у нее сейчас другой муж, они приехали в клуб, сейчас я название не вспомню, вот они там протанцевали, как вспоминает эта вот прекрасная девушка всю ночь, а потом они сходили, им нужно было где-то переночевать, и они приехали ночевать в место, ну там Марк Льюисон все это подробно описывает, он это раскопал, я к радиопрограмме все имена, явки, пароли не записал, но смысл в том, что там работал их ливерпульский кореш, тоже вот брат одного из музыкантов, и в этом заведении был клуб, в котором играли все тогдашние звезды. Вот, и как раз они тогда, значит, прочитали в газете, что образовалась новая интересная группа, которая называется The Rolling Stones. И как раз там было интервью, значит, в газете Мика Джаггера, который написал, что никогда не такую ерунду, как рок-н-ролл, играть не будут. Они играли, играют и будут играть ритм блюз. А через 5 лет они стали лучшей рок-н-ролльной группой мира. Вот, поэтому Beatles — это одни из, это я так долго рассказываю, долго подвожу, одни из, лучшие среди многих, но не единственные. Поэтому сайт Beatles.ru это посвящен, в принципе, всему вот этому пласту музыки.
3: Если говорить о Rolling Stones, у них есть песня «It's only rock'n'roll, but I like it». Это всего лишь рок-н-ролл, но он мне нравится.

0: It's only rock'n'roll, but I like it. Так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones. И сегодня мы говорим о музыке в стиле рок, о рок-н-ролле, о группах Rolling Stones, Beatles, о главных представителях этого музыкального направления с моим гостем, главным редактором интернет-сайта beatles.ru Алексеем Богаевским.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Отвечаю на вопрос про модерацию сообщений и про тот огромный объем user-generated контента, который генерируется. За эти годы я стал большим экспертом в интернет-срачах. Как бы
3: в интернет-дискуссиях.
2: Да, очень много удалось разрулить, многое удалось разрулить неудачно. Люди переругались, люди ушли с сайта, вернулись, пришли на сайт. Это жизнь, это нормально, и самое главное, что сайт продолжает существовать, на нем какая-то дискуссия продолжается, люди могут прийти высказать свое мнение по поводу тех или иных музыкальных вкусов, в идеале без обид, непредвзято и без ущемления какого-то музыкального мнения собеседника. А вот интересный факт, что сейчас немножко времена поменялись, и те, как нам казалось, безобидные анекдоты, которые мы публиковали в начале нулевых, вот теперь по поводу них приходит Роскомнадзор и говорит: а почему у вас тут про наркотики и про как бы детскую порнографию? А это был анекдот про Вовочку, вот, который в начале нулевых можно было рассказать. Ну, закон есть закон, поэтому за этим действительно нужно следить, нужно обрабатывать жалобы, в том числе точечно удалять то, что сейчас, к сожалению, уже не попадает под норматив.
0: Вовочка вообще одиозная личность, вообще не знаю, какие сейчас можно анекдоты про него рассказывать. Что я хотел спросить, Алексей, но ведь, опять же, Битлз, вот ты говоришь, Битлз одни из многих, я с этим не совсем согласен, потому что, несмотря на то, что роллинги появились практически вместе с ними, но музыку изменили именно Битлз все-таки. Ту музыку, которая была в 60-х, в начале 60-х годов, это было, конечно, печальное зрелище. Да, был блюз, черный блюз, но кто его слушал, кроме Rolling Stones и группы Animals? Но это, опять же, немножко другой вопрос. Я-то хотел спросить вот о чем. Почему все-таки ты же не сайт Rolling Stones все-таки сделал, а все-таки сайт

0: посвященный изначально Битлам. Когда ты полюбил Битлз и почему ты их полюбил?
1: Полюбил в школе. Почему полюбил, сложно сказать. Просто понравилась их музыка. То есть это не про культуру, не про подражание стилю. Просто послушал. Группа понравилась настолько, что хотелось доставать и находить все новые и новые записи. А для понимания, в конце 80-х не было такой возможности. Ты пришел и сразу через секунду одним кликом получил доступ ко всей дискографии какого-либо коллектива. То есть процесс доставания, процесс получения доступа к их контенту музыкальному, это был процесс долгий. Поэтому сначала у меня было 3 кассеты с 6 альбомами Битлз, записанных на каждой кассете по 2 альбома. Вот дальше, понятно, это были советские пластинки «Вкус меда» и «Hard Day's Night». Вот они тоже достаточно в доступе были.
0: 86-й год.
1: Ну, ко мне они попали несколько позже, года через два. В 86-м я слушал Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, да. Потом я с Высоцкого перепрыгнул на Ливерпульскую четверку.
0: Это вот такая тенденция, все правильно. То есть мы тут последний подтвердит, что слушали сначала Высоцкого, ну, не сначала даже, а как бы параллельно даже в каком-то смысле. То есть Высоцкий, Битлз, это вот то, что нас сформировало. Об этом я уже несколько раз говорил в своих передачах.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: и пятна красные флажком.
1: И что было дальше?
2: А потом по нарастающей занимался с репетитором, готовился в институт, стрельнул у него еще пару кассет, практически добил дискографию Битлз. Потом, опять же, нельзя не вспомнить радио. Вот было такое в конце 80-х, ну, по крайней мере, у нас в Москве, радио «Ленинград», которое любило, значит, практиковать трансляцию где-то в полночь. Они просто брали от начала до конца, ставили какую-нибудь пластинку. Вот, и в какой-то момент они начали: а давайте мы будем ставить пластинки Битлз. У меня как раз ранних не было, вот первых трех альбомов. Вот я их от начала до конца, как американцы говорят, в Crystal Clear Sound'е записал с УКВ, правда, в моно, потому что у меня была моно-магнитола, вот она не умела в стерео. Вот так с мира по нитке удалось поднабрать, вот, и это было источником очень многих смешных заблуждений. Я вот, например, долгое время думал, что, например, песня «Hey Jude» записана на белом альбоме «Битлз». И когда, наконец, ко мне попал белый альбом, я такой его слушаю, как бы, и думаю, ну, когда уже «Hey Jude», уже когда? Вот эта вся фигня, там, какие-то «Пиггис», там, и какая-то вот эта вот вся, и «Hey Jude» нет. И у меня было первое чувство после послушивания белого альбома — чувство разочарования, потому что «Hey Jude» нет. Вот я уже на тот момент его на «Голос Америки» радио услышал.
1: Главный хит практически. Ну, не главный, но один из главных, да? Вот опять же Маккартни, опять же наш сэр Пол.
3: И тогда «Hey Jude» на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk», группа «Битлз».

0: Тайджут так называлась прозвучавшая песня, которая стала камнем преткновения для моего сегодняшнего гостя Алексея Богоевского, главного редактора сайта Beatles.ru, ну, тогда, когда он еще не очень разбирался в самой музыке и в творчестве группы Beatles.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Вообще, на самом деле, если вспомнить, мы ведь тоже не все знали, то есть долгое время у меня вот был сборник 62-66, и 67-70 записаны на бобине тогда еще. Я тоже не очень понимал, откуда какие песни. We Can Work It Out, например. Да? Да, ни в одном альбоме ее нет. Сингловая вещь.
2: А потом Beatles — это же океан. То есть как только была изучена официальная дискография, освоена и изучена, возник мир соло-записи Битлов. А как он возник? Случайно ко мне попал диск Imagine. Вот я его слушаю. Я думаю, блин, а в каких-то песнях это даже не хуже, чем Beatles. Вот Леннон-то молодец. А вот а заглавная песня так вообще прекрасная. Как бы это даже лучше, чем Beatles. Вот потом стали Маккартни-сольники попадать. Альбом Рэм попал. Вот потом я сам пошел в студию звукозаписи. Значит, и думаю, вот во всех книгах, что я читал, написано, что лучший альбом Пола Маккартни — это «Band of Duran». Как бы, наверное, его стоит записать. И записываю кассету, значит, в студии звукозаписи. На одной стороне «Band of Duran», на другой стороне альбом «Hello, Face the Music». Вот. Его можно было бесконечно слушать, эту кассету, потому что еще и музыка друг на друга похожая. Вот. И она друг друга дополняла. Вот. Ну и она так-то была весьма неплохой.
0: Всем известно, что группу Electric Light Orchestra даже сам Джон Леннон называл детьми группы Beatles по мироощущению, по музыкальному творчеству. И сейчас мы послушаем песню из альбома Face the Music группы Electric Light Orchestra, 75-й год. А песня называется Evil Woman.

0: Это была группа Electric Light Orchestra, одна из тех групп, которые стали продолжателями дела группы Beatles. И сегодня мы говорим о группе Beatles, о ее последователях и обо всем, что связано с этой группой, с моим гостем, главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И как раз вот конец школы и института, это был период, когда мы получили доступ благодаря друзьям, дружеским связям и вот такому открывающемуся миру, получили доступ к огромному количеству музыкального контента, и это все жадно слушалось, поглощалось, изучалось, и вот у меня сейчас, например, все это привело к тому, что вот семья меня иногда критикует за как бы то, что вот я все это ставлю на полки, у меня там 3000 пластинок дома, дисков несколько тысяч, кассеты я не выбрасываю, катушки лежат, вот это там, где как раз вот сам Владимир Семенович Высоцкий. Мне просто досталась большая коллекция катушек от родителя, как я, собственно, к Высоцкому пришел. Вот, и у меня одна из мечт, вот мне 50 лет, в прошлом году исполнился, я хочу, наконец, снова у себя дома слушать катушечный магнитофон, если такая возможность будет, конечно.
0: Тут есть момент. Я тоже очень сожалею, что утратил свой катушечный магнитофон. Сейчас бы я тоже его послушал. Все бобины почему-то. Ну, не все, но большую часть все ушли, к сожалению, на помойку. Это очень жалко. Но место, пространство, оно вот начинает диктовать какие-то свои условия. Пространство жизни, то есть жилище, можно сказать.
3: Ну, это большой девайс, его с мобильным телефоном не сравнить. Но обязательно посмотрите фильм «Криминальное чтиво», тот момент, когда Траволта приводит домой, значит, молодую красивую Уму Турман, и как он включает катушечный магнитофон.
0: Точнее, она приводит его к себе домой, если
3: так. Это уже не важно. В этом история умалчивает. Главное, это магнитофон в этом деле.
0: Да, ну там крутой магнитофон.
3: Что они слушали?
0: Ревокс, по-моему, слушали они песню Нила Даймонда. Называется «Girl, you'll be a woman soon».
3: Снято было красиво.
0: Эту песню исполняет группа «Arch of a Kill».
4: Girl.

0: Вообще говоря, о концертах. Маккартни — это хорошо, да? Ты посетил все концерты Маккартни?
1: Ну, те, до каких могут дотянуться, а так-то у Маккартни в арсенале их порядка 3000.
0: Я имею в виду, которые были у нас в отечестве.
1: На территории бывшего Советского Союза посетил все. То есть это три концерта Пола Маккартни в России. Это два в Москве, один в Питере. Дальше концерт в Киеве, 2008 год. И все. Вот их было четыре.
0: А за рубежом?
1: За рубежом был в Праге, Париже, вот мы недавно сегодня вспоминали, как раз когда стояли у памятника
0: Париже, Битлз. Париже, это 24-й год.
1: 24-й да? год. Вена, Ливерпуль. Мой самый лучший концерт Пола Маккартни был в Ливерпуле. В маленьком клубе, когда Маккартни перед Рождеством давал концерт, завершал свой европейский тур. Вот увидеть Маккартни, стадионного артиста в маленьком клубе, вот это было очень интересно. Краков, 2019 год. Да и все, наверное. Ну, то есть, вот я, наверное, около десятка концертов.
0: А вот все-таки про Ливерпуль. Вот, я был в Ливерпуле, но это такой... Ну, не скажу, что совсем уж провинциальный город, но все-таки это такая провинция, с которой даже Екатеринбург не сравнить. То есть, машин мало, людей немного, только в центре где-то. У дома Джона Леннона вообще никого не было. То есть, меня это так поразило, мы там час простояли с женой и никого почти не встретили, кроме каких-то туристов заезжих из какой-то Аргентины, опять же, которые подъехали, посмотрели, пофотографировались и ушли. А я оттуда уйти не мог, потому что, ну, это как бы сакральное место, где Леннон провел все свое детство и юность. И вот я хочу тебя спросить про Ливерпуль. Что ты думаешь про Ливерпуль и почему, собственно, там... Конечно, это вопрос без ответа, почему именно там появились Битлз.
1: Хороший очень вопрос. Последний альбом Пола Маккартни. В одной из песен Маккартни поет: «У нас дома из развлечений было только радио и пианино». И, наверное, это один из ответов на этот вопрос, потому что приходилось, чтобы как-то себя развлекать, играть на музыкальных инструментах. И это, может быть, было одно из закономерным явлений.
2: Заканчивая первую часть нашего разговора с Алексеем Багаевским, человеком, который, наверное, сделал самое большое интернет-комьюнити, посвященное группе «Битлз», и всему, что связано с этой группой, всем тем командам, которые так или иначе имеют отношение к великолепной четверке. Послушаем песню сэра Пола Маккартни из его последнего альбома «Dungeon Lane». Песня называется «Days We Left Behind» — «Те дни, которые мы оставили позади». Продолжение следует.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал.
3: Рок Арсенал.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины, поглощая.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Эрик Клэптон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».